0: kutgan kutgan afsuski afsuski afsus.
1: Радио Маркет. В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов. Маркас радиосы. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Привет.
1: Да, привет. Говори быстрее, у меня времени нет.
0: Я хотела сказать, я ухожу.
1: Не понял.
0: Я полюбила другого.
1: О чем ты говоришь?
0: Прости.
2: Зачем ты так сказала? Ты же любишь его.
0: Я должна была ему так сказать. У меня больше не было выбора.
3: Чего тебе не хватает? Что тебе еще нужно? Объясни.
2: В чем причина?
4: Мне надоело его безразличие. Я так устала, так устала.
0: Ну ладно, что ты там решила по итогу?
4: Уехать. А там решил.

Однажды кто-то узнает у меня, как прошел день. Однажды кто-то узнает, что я поел, что я надел. Однажды кто-то узнает, доехал ли я и не долетел. Однажды кто-то поймет, что от стресса я жесть похудел. Однажды кто-то заметит, что я люблю чай, но без сахара. Что я молчу, когда больно и плохо, ночью воюю со страхами. Однажды кто-то узнает, что не люблю, то не плохо. Однажды кто-то по взгляду поймет, что я просто... Однажды кто-то узнает меня, и уже не частично. Однажды мои минусы станут для кого-то уже не критичны. Однажды я улыбнусь, когда спросят, ну что там на личном. Однажды все будет отлично.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
2: Маркет радиосе.

парочка фруктовых садов. Не потерялась. Потеряла меня ясность. Симуляция борьбы. Меня ж парадигмы каждый день. И просыпаешься той же мыслью. Хочешь чего

0: Маркас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Avvallari ayollar erkaklarga qanday qiziqishgan ekan? Qachon? Avvallarida. Hali mashina, pullar bo'lmasidan oldin.
4: Алло.
5: Алло.
4: Да.
5: Привет.
4: Здорово.
5: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
4: Молли.
5: Молли.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Маркас радиосы.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.
2: Радио Маркет.

0: sevimli taronalar non-stop'i. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Res sui AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Радио Маркас.